0: sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов. Markaz Radiosi. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто как.

0: satrda.
1: Havo odamga jannat olmalaridan murabbo tayyorlab berardi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: люблю, потому что люблю.
1: Quvnoq fasl musiqasi yoz ohangini biz bilan

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов.
2: Радио Маркер.

0: звезды.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назор, а что зовут?
3: Назор, санги бит зор топшмой тима. Спор ойнима топомиса.
2: Немекен тезрой тако?
3: Вообще, каллейн ишлета дегон топшмой де урта?
2: Куресан, бурпеса топома. Топшмой кин нарси екенма. Агарда бирсей, че топшмой мандан тез топа деген одамы узио, чун не? Ушан чун, бол тези тако.
3: Боб ткара, битте шофер йолге чықты. Леген правасы уйда коп кеткен екен. Шунге карами, светофоры кызыл чырағыды тоқтами отып кетіпті. Леген буны гайи корыпты. Унге индамапты, немеге?
2: Гайи корыпты, индамапты. Топтым, шо гайичи, оғайнысы бұсы кереде.
3: Йоғе, топ омады. Яқшылап ойлап көрген топаса.
2: Демен, гайи оғайнысы бұмаса. Бұмасам светофоры алдыда хич кем бұмагенде, ұшанчон оны хич кем көрмеген, гайян тоқтатмаген.
3: На зоманге қараджа мақтан отудин ку топ олимандып.
2: Неме, бұмасам, итсенчі, бұпты, топ омадым, сәнге шахар бердім.
3: Бұпты, о амаки уйдан чықып кеткен, қызылдан ўтиб кетган, лекин гайи кўриб индамаган. Билсам нимага?
2: Хўш, нимага экан?
3: Чунки у шофёр пешком кетган экан. Чунди?
2: Ва, шунга шунчамиди?
1: 2 дугона.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов.
2: Маркес радиосы.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika in Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Markaz Radiosu.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: 1935 etti.
3: Alo.
4: Da.
3: Ya assalamu aleyküm. Sağlarınızı akşamı tızımızı çerçeve star. Mali gazetede reklam boyunca telefon kapatıldım. Tanışamadım gereken yerge diye ben oturup kalmadım. Siz için ge telefon kapatıldım. Alo.
4: Paruski говорите.
3: Ah kuda Rusya gidi vattı. Şey yaşı bileyim ben şu Rusya. Девушка.
4: Да.
3: Привет.
4: Привет.
3: Спасибо. А вот газета реклама ты там есть? Вот это. Алло. Алло.
4: А, хотите познакомиться?
3: Да, да, да, да. Знакомиться, да, да, да, да, да. Вот они яхшы ният ярым мал дидию. Яхшы ният ярым мал.
4: Объясните по-русски.
3: О, куда я не знаю. Яхшы ният ярым мал. Половина слова, половина корова.
4: Да ты сам корова.
3: Девушка, я не корова, я бука. Вот это вот реклама газета. Знакомься, вот отис мадотис.
4: Что?
3: О, куда. Как лошадь будет тебе?
4: Лошадь?
3: Нет, не лошадь, извините. Как фамилия, имя, отчество, не войны будет тебе?
4: Ага, меня зовут Катя.
3: О, Катя?
4: Да.
3: Катя. О, Катя.
4: Не Катя, а Катя.
3: А, Катя. Очень приятный отдых. Катя?
4: Да.
3: А ты сколько килограмм будешь?
4: А это обязательно?
3: Нет, не обязательно, извините. А у тебя вот длина, ширина, сколько метр будет?
4: Ну, рост у меня 1.75 м.
3: Ого, ты патолог идешь, да? А я привал, что пол вниз.
4: А как тебя зовут?
3: А, меня зовут... Кутарберды.
4: Кутарберды?
3: Да.
4: Кутарберды, это что значит?
3: Это поднял и дал.
4: А можно я буду звать тебя котиком?
3: Не понял.
4: Ну, можно я буду звать тебя котиком?
3: Катя, я не такой человек. Я мужик. Я не голубой. Я эркак, Катя.
4: Нет, котик — это ласкательное слово, котенок.
3: А, мужчина.
4: Можно, да?
3: Не, лучше Арслан говори, гудоба будет. Можно, но только осторожно. Катя.
4: Да.
3: А у тебя вот сестра, потом океан, брат. Сестра, брат, есть?
4: Да, у меня есть брат, сестра.
3: Барма?
4: Да.
3: А ты вот сам очень чуралый мужчина, красивая, да?
4: Да.
3: Я тоже красивый.
4: Да?
3: Я вообще четкий.
0: Сангаме, устеляре.

0: satrida.
1: Agar o'zing o'zingga advokat bo'lsang, demak, mijozing ahmoq.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Alo.
3: Da.
2: Ya assalamu aleyküm. Sağlarınızı akşamı tüzümüzü çerçevesizler. Mali gazeteler reklam boyunca telefon kapatıldım. Tanışamadım gene gaz. Yerge diye ben oturup kalmadım. Siz için gene telefon kapatıldım. Alo.
3: Paruski говорите.
2: Ah kuda Ruski de vat diyor. Çiçe yaşı bileyim ben de şu Ruski. Ne neydi? Devuşka.
3: Da.
2: Привет.
3: Привет.
2: Спасибо. А вот газета, реклама, ты там есть? Вот это. Алло. Алло.
3: А, хотите познакомиться?
2: Да. Знакомиться, да. Катя?
3: Да.
2: О, у меня ойым барды, ойым. Осы дуа қырады. Яхшы қыз тапкен, өзім дуа қыламын дейді. Дуа.
3: По-русски говори.
2: Дуа. Вот мой бабушка. Вот мой бабушка. Катя.
3: Ага.
2: Бабушка есть, да?
3: Ну.
2: Вот бабушка тебя дуа будет делать.
3: Чего делать?
2: Проклинать будет тебе.
3: Ты что, дурак, что ли?
2: Извини. Яман сөз екен бұл. Вот это дуа. Вот, например, балам, шу хатынын баш тоштан болсын, будет говорить, чтоб у тебя вместо головы камень был. Вот такой дуа.
3: Ты вообще...
2: Я вообще. Вот потом, вот эта дуа будет. Хатынын юздан нур ягылсын. Понял, да, Катя?
3: Нет, говори по-русски, я тебя не понимаю.
2: Чтоб у тебя лицо пожар был. Да, вот это такой дуа есть, вот это. Вот
3: че?
2: Потом скажет мне, бугурса балам, хатынын саны оркендан кун көрсін, балам, дейді мой бабушка, вот ойым.
3: Ну это, ладно,
2: это,
3: котик.
2: Вот, не, подожди, вот это дуа, вот это, чтоб ты... Оркамдан. Чтоб ты у меня сзади солнце увидел. Да, вот такой дуа есть. Вот катту дуа кралы мой бабушке.
3: Котик.
2: Да?
3: А где ты работаешь?
2: Я работаю коммерсантка.
3: О, значит, ты богатенький, да?
2: Да, тинки, да.
3: А бабки есть у тебя?
2: А бабушка есть? Я хазит. Ну, уже 95 год живет. Сколько смерть? Аллах Акбар. Джана забыл. Да.
3: Нет, не бабушка, а бабки. Деньги есть у тебя?
2: Деньги?
3: Да.
2: Сейчас я карман шумарный. Есть. 1000 сом есть. Кота.
3: Всего лишь 1000?
2: Нет, вот завтра один турк мне вот это 5000 даст. Я ему вот эту корову, баран шкуру таскал. Вот это даст. Ничего. А, Катя?
3: Да.
2: Что хочешь сказать?
3: А если мы с тобой встретимся, куда мы пойдем, котик?
2: Давай вот в столовую пойдешь.
3: В столовую?
2: Нет, не столовую. Вот это кофе.
3: Какой кофе? А, ты хочешь сказать кафе, да?
2: Да, ресторан. Пойдешь в ресторан?
3: Ну, у тебя же денег не хватит.
2: Денег, Катя?
3: Да.
2: А у тебя денег нету?
3: Есть, а что?
2: Ну, возьми с собой 10 тысяч сум на всякий случай.
3: Ишь ты какой шустрый, да?
2: Не бойся, я завтра дам, я с тобой.
0: Hangame ustaları.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа.
1: Радио
0: Маркас.
1: Маркас.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Navolar sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua